Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь,

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: 6 часов утра. Планета FM.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого искать мне не надо.

вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
11: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
12: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
13: Я говорю тебе про любовь.
12: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
13: Потому что я надеялся, а не был уверен.
12: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
14: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
15: Планета FM. Все свои.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбургской области определены приоритетные направления регулярных авиаперевозок, которые будут субсидироваться из областного бюджета в 2026 году. Это 10 региональных маршрутов из Оренбурга в Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные воды, Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Иркутск, Изорска в Санкт-Петербург, Сочи. Также с этого года добавляется маршрут из областного центра в столицу Республики Абхазия – Сухум. Сегодня в Оренбург прибывает поезд «Победы» – интерактивный музей, выставочная композиция которого посвящена событиям Великой Отечественной войны. Состав поезда

0: Губернатор Евгений Солнцев призвал посетить этот уникальный поезд нашей истории. В Оренбурге он будет работать с 3 по 5 июня, в Орске – 6 и 7 июня. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС. Местами по области сохраняется сильный дождь. Днем в отдельных районах ожидается гроза и усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, говорится в сообщении ведомства. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Умные планировки с предчистовой отделкой. Игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 14 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс, в Бузулуке до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточните у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
7: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
8: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: «Ташлинский».
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
12: О, привет!
13: Привет!
12: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
13: О, супер!
12: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
13: Ура!
12: Звони 607-003.
14: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
15: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
16: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
17: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
18: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
19: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! С вами Анастасия Десятых и ваш ежедневный гороскоп. На календаре среда, 3 июня. Самое время узнать, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Вперед к астрологическим подсказкам! Овны, не игнорируйте мелкие тревоги. Они указывают на важное. День подходит для прояснения запутанных отношений и разговоров, от которых вы уходили. Тельцы, вы почувствуете напряжение в отношениях, и это не случайно. Звезды подталкивают к пересмотру привязанности. Будьте внимательны в финансовых вопросах. Скрытые расходы могут всплыть внезапно. Близнецы, это отличный день, чтобы начать новые проекты или обновить имидж. Раки, вам захочется тишины, и это правильно. День подходит для глубоких размышлений и личных инсайтов. Кто-то из прошлого может дать о себе знать, но будьте осторожнее, не все возвращения полезны. Львы, вы в эпицентре событий, но не все зависит от вас. Сегодня нужно уметь отступить и наблюдать. Могут появиться новости, которые потребуют зрелого реагирования. Девы, сегодня слово – ваша сила и ваша ловушка. Будьте точны в выражениях. Сегодня даже намек может быть воспринят как ультиматум. Мозг работает четко, но эмоции путают карты. Не принимайте решения в одиночестве. Весы. Финансовая тема выходит на первый план. Но дело не в деньгах, а в чувстве ценности себя. Вы можете захотеть купить что-то спонтанно, чтобы восполнить внутреннюю пустоту. Звезды советуют разобраться в мотивах, прежде чем действовать. Скорпионы. Сегодня вы особенно восприимчивы к чужим словам, но это не повод отгораживаться. Напротив, используйте этот день для глубокого контакта с собой и важными людьми. Стрельцы. Не все будет идти по плану, и именно в этом ваш шанс. Старые шаблоны поведения могут больше не срабатывать, и вы почувствуете необходимость перезагрузки. Козероги. Вы склонны держать лицо, но сегодня можно быть уязвимым. В этом сила. Работа потребует собранности, но главное произойдет за кулисами. Водолеи. Ощущение давления может подкрасться внезапно, особенно в делах и вопросах статуса. Не вступайте в конфликты из-за чувства угрозы. Ваш путь сегодня в гибкости. День дает шанс заявить о себе спокойно, но уверенно. Рыбы. Возможны полезные идеи во время обычных дел. Не упустите шанс закрыть финансовую дыру. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АОСЗ «Оренбургстрой». Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил с заместителем руководителя федерального казначейства Александром Михайликом цифровизацию бюджета и приоритетное финансирование помощи бойцам СВО. Ключевой темой встречи стала координация работы по обеспечению социальных выплат военнослужащим и их семьям. Евгений Солнцев отметил, что регион направил значительные средства на помощь участникам СВО, в том числе за счет ресурсов, высвобожденных при списании бюджетных кредитов. Александр Михайлик со своей стороны подтвердил, что ведомство держит вопрос выплат участникам СВО на особом контроле. В областном госпитале ветеранов открылось специализированное реабилитационное отделение для помощи ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО. Теперь пациенты, перенесшие травмы, ортопедические операции, имеющие заболевания суставов или нервов, смогут получать восстановительную терапию в условиях круглосуточного наблюдения. Основная цель — вернуть пациентам свободу движения, снизить болевой синдром и повысить качество жизни, сообщает Минздрав региона. Накануне более 25 тысяч девятиклассников в Оренбургской области написали основной государственный экзамен по математике, обязательному предмету для прохождения итоговой аттестации. Результаты экзаменов ожидаются не позднее 12 июня, сообщает Минобр Оренбургской области. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни и квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки, идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой», проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин, до встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 14 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
6: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное. Ташлинский.
7: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение Медгарда, берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный экспресс на сайте наш.дом.рф.
11: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: вчера. Планета FM. На языке звезд.
1: Доброе утро! С вами Анастасия Десятых и ваш ежедневный гороскоп. На календаре среда, 3 июня. Самое время узнать, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Вперед к астрологическим подсказкам! Овны, не игнорируйте мелкие тревоги. Они указывают на важное. День подходит для прояснения запутанных отношений и разговоров, от которых вы уходили. Тельцы, вы почувствуете напряжение в отношениях, и это не случайно. Звезды подталкивают к пересмотру привязанности. Будьте внимательны в финансовых вопросах. Скрытые расходы могут всплыть внезапно. Близнецы, это отличный день, чтобы начать новые проекты или обновить имидж. Раки, вам захочется тишины, и это правильно. День подходит для глубоких размышлений и личных инсайтов. Кто-то из прошлого может дать о себе знать, но будьте осторожнее, не все возвращения полезны. Львы, вы в эпицентре событий, но не все зависит от вас. Сегодня нужно уметь отступить и наблюдать. Могут появиться новости, которые потребуют зрелого реагирования. Девы, сегодня слово – ваша сила и ваша ловушка. Будьте точны в выражениях. Сегодня даже намек может быть воспринят как ультиматум. Мозг работает четко, но эмоции путают карты. Не принимайте решения в одиночестве. Весы. Финансовая тема выходит на первый план. Но дело не в деньгах, а в чувстве ценности себя. Вы можете захотеть купить что-то спонтанно, чтобы восполнить внутреннюю пустоту. Звезды советуют разобраться в мотивах, прежде чем действовать. Скорпионы. Сегодня вы особенно восприимчивы к чужим словам, но это не повод отгораживаться. Напротив, используйте этот день для глубокого контакта с собой и важными людьми. Стрельцы, не все будет идти по плану, и именно в этом ваш шанс. Старые шаблоны поведения могут больше не срабатывать, и вы почувствуете необходимость перезагрузки. Козероги, вы склонны держать лицо, но сегодня можно быть уязвимым. В этом сила. Работа потребует собранности, но главное произойдет за кулисами. Водолеи. Ощущение давления может подкрасться внезапно, особенно в делах и вопросах статуса. Не вступайте в конфликты из-за чувства угрозы. Ваш путь сегодня в гибкости. День дает шанс заявить о себе спокойно, но уверенно. Рыбы. Возможны полезные идеи во время обычных дел. Не упустите шанс закрыть финансовую дыру. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
3: Я говорю тебе про любовь.
2: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
2: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Сегодня в Санкт-Петербурге стартует 29-й по счету международный экономический форум с участием большой делегации от Оренбургской области. Съемочная группа ОРТ уже готова освещать события. Утром наши коллеги прибыли в конгрессно-выставочный комплекс «Экспофорум». Все подробности в нашем эфире и в выпусках программы «Новости дня» на телеканале ОРТ. Оренбуржцы в числе лучших IT-разработчиков страны. Наша сборная блестяще выступила в Нижнем Новгороде на финале чемпионата профессионала по компетенциям IT и креативных индустрий. Студент Оренбургского колледжа экономики и информатики Егор Маликов возвращается домой сразу с двумя серебряными медалями, в основном и командном зачетах по компетенции разработка виртуальных миров. Егор создал уникальный VR-стимулятор для парк-отеля, который позволяет обучать персонал и виртуальной реальности без отрыва от производства. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что это настоящий прорывной IT-продукт для индустрии гостеприимства. В аэропорту Оренбурга задержан рейс в Санкт-Петербург. По расписанию самолет авиакомпании «Россия» должен был отправиться в 6.25, однако время вылета перенесено на 10.25. Задержка составляет 4 часа. Причиной стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Мошенники накануне Дня России рассылают сообщения о выплатах. Как предупредили в МВД, аферисты в мессенджерах и по электронной почте присылают сообщения о фиктивных государственных выплатах в честь Дня России. В них содержится ссылка, которая при нажатии перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Также мошенники маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов государственной власти. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM. Круиз. Вокруг. Вокруг. Вокруг. Вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 14 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: something I want to talk about.
1: Планета FM. Реклама.
2: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.
3: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер. Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
8: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты.

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим.

0: Им. Банк Оренбург. Надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
1: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Государственная инспекция труда информирует. Отсутствие трудового договора лишает работника многих социальных и трудовых гарантий. Работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, отсутствует накопление пенсионных баллов, а значит и достойной пенсии в будущем. Не учитывается льготный трудовой стаж, который необходим некоторой категории работников для досрочного получения трудовой пенсии по старости. Неофициальная сумма заработной платы не учитывается, в том числе при начислении отпускных, пособия по нетрудоспособности, с нее не уплачиваются налоги.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении коллекторам. По версии следствия, специалист отдела телефонного взыскания микрофинансовой организации угрожал потерпевшему. Он обещал применить насилие в отношении должника и его матери в случае невозврата задолженности на сумму свыше 50 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. В Бузулукском бару произошел пожар. Возгорание случилось в самарской части нацпарка. Причина – сухая гроза. Система автономного наблюдения обнаружила дым и передала сигнал диспетчеру. 7 госинспекторов на автоцистерне и 2 УАЗах выдвинулись к месту ЧП. Благодаря оперативности полная ликвидация огня заняла всего 10 минут. Фестиваль «Вкусы Оренбуржья», ярмарку «Мой бизнес», сделано в Оренбурге на площади имени Ленина. В эти выходные собрали десятки тысяч посетителей. 30 ресторанов и гастропроектов представили 350 блюд. Более 200 предпринимателей, включая выпускников проекта «Свой бизнес», представили свою продукцию. Участники фестиваля попробовали орские пирожки, хусаиновский курник, степные пельмени из конины, охотничью уху, дегтярный кофе, сбитень и авторские блюда. Лидерами голосования стали бургер из башни, розовые блины, хот-дог с ягодой, роти-бургер, узбекский плов и щавелевый лимонад. Национальная премия «Медиа Поле» открывает новый сезон. Заявки принимаются до 30 сентября. 120 лучших авторов будут отобраны жюри и приглашены на 2-дневную деловую программу, где познакомятся с ведущими экспертами медиасферы и посетят лучшие медиа-центры страны. Победители получат денежные сертификаты на продвижение проектов и подарки от Минсельхоза России. Премия проводится в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Подать заявку можно на официальном сайте проекта. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 14 градусов, при северном ветре порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM. С Планетой FM. Don't listen up here.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» ОСЗ «Оренбургстрой». Оренбуржцы будут судить за оправдание терроризма и оскорбление ветеранов. По данным ФСБ, в одном из общедоступных телеграм-каналов мужчина разместил текстовые материалы с изображением, направленными на оправдание терроризма. Также на публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по статьям «Публичное оправдание терроризма» и «Реабилитация нацизма». Материалы направлены в Центральный окружной военный суд. Россия и Казахстан на учениях МЧС в Оренбурге отрабатывают взаимодействие при ликвидации пожаров, ключевые задачи, тушение природного пожара с угрозой населенному пункту, эвакуация, а также работа учебных точек по пожарной и водной безопасности, сообщает телеканал ОРТ. Подробности в программе «Новости дня» в 15 часов. Оренбургские боксеры примут участие в финале Кубка Победы. А суперфинал состоится 4 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. В финале турнира встретятся Кубань и Ленинград. Матчи за третье место будут боксировать представители Урала и Камы. В составе команды Кама три оренбургских боксера – Данил Шутов, Хикмет Гараев и Абубакар Салах Муцулханов. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.
3: Станет

0: просто. Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов,

0: Конкурентов. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
1: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь». Лесозащитная 16.
5: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45-15-15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Ты в магазине? Купи ташлинский.
7: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. Ташлинский.
8: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
12: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В ГАИ завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД. По материалам дела обвиняемый, находясь в полицейском участке, передал правоохранителю в качестве взятки 20 тысяч рублей. За эти деньги он намеревался избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о преступлении в дежурную часть. Уголовное дело передано в суд, сообщили в Следственном комитете. Врачи детской клинической больницы Оренбурга завершили миссию в ЛНР. В составе бригады работали детский хирург, невролог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр и специалист УЗИ. На несколько дней специалисты провели более 4500 консультаций и обследований. Хирурги впервые выявили 99 заболеваний, 48 детей направлены на плановое лечение. Во всех российских вузах введут 4 образовательных для обязательных для изучения предмета. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Студенты будут обязательно изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Также было принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы ведомства, их число вырастет на 250 в сравнении с показателем прошлого года. Подведены итоги конкурса первичных отделений движения первых. 56 команд победителей из Оренбургской области стали лучшими в номинации «Лига возможностей». Общий призовой фонд составил более 12 миллионов рублей. Средняя школа села Донецкая Переволоцкого района по итогам конкурса признана лучшей в стране и получит премию 500 тысяч рублей. А в Саракташском районе сразу 7 первичных отделений стали победителями. Всего в России 2000 команд победителей в номинациях «Первая лига» и «Лига возможностей» получат от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. К этому часу все новости. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометр покажет плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный класс на сайте «Наш Дом РФ».
9: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
10: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
11: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
13: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
14: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
15: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
16: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
18: Я говорю тебе про любовь.
17: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
18: Потому что я надеялся, а не был уверен.
17: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.
19: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life. And not be forgotten like the rest.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого

0: нового адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
1: Бренд Фуллер. Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге пассажирский автобус сбил двух женщин на пешеходном переходе. Авария произошла 2 июня на проспекте Дзержинского. По данным полиции, водитель ПАЗа сбил пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Одна из женщин госпитализирована, вторая после оказания медпомощи отпущена домой. Полиция проводит проверку. В Оренбурге продолжается ремонт дорог. Особое внимание уделяется сельским территориям. В поселке Нижнесакмарский обновляют асфальт. На улицах Центральной и Дачной ремонтируют тротуары. В поселке Красный Партизан свежий асфальт уложен на улицах Центральной, Южной и Западной. В селе Краснохолм на Красноармейской. В поселке Городище на Восточной улице обустроено 50% тротуаров. Скоро начнут фрезеровать проезжую часть. Бригады работают в поселках Троицкий, Каргала и Бердянка. Также на дороге от авиагородка к селу Пруд. Ремонт дорог в том числе улучшает доступ жителей к социальным объектам. Сегодня на железнодорожный вокзал Оренбурга приехал поезд Победы. Уникальный интерактивный музей на колесах. Выставка состоит из 10 тематических вагонов. С помощью трехмерных панорам, инсталляций и интерактивных панелей проект детально воссоздает атмосферу Великой Отечественной войны. Посетители увидят военно-санитарную службу, окопы, солдатскую баню, страшные интерьеры концлагерей. Завершается маршрут залами, посвященными главным военным трибуналам. После областного центра уникальный состав отправится в Орск. Сборная Оренбургской области завоевала серебро на Кубке России по продуктовому программированию в Нижнем Новгороде. Турнир собрал 16 сильнейших команд из 12 регионов России. В финале эксперты оценивали эффективность, логику, зрелость решений и реальный потенциал их внедрения в промышленную эксплуатацию. Оренбуржцы заняли 2-е место, уступив команде Дагестана. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометр покажет плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент.

0: Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
1: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Делегация Оренбургской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, впереди встреча с инвесторами, которые в ближайшее время готовы зайти в регион с реализацией масштабных проектов. Среди них фармацевтическое производство, макаронная фабрика. Также планируется подписание соглашения по созданию в Оренбурге нового ледового дворца и реализации проекта нефтехимической отрасли. Задача – ввести в регион инвестиции, которые будут работать на благо экономики и жителей региона, отметил Солнцев. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Бурдакова провели прием участников СВО. Их семей, заявители обратились за помощью в получении единовременных выплат и жилья. Супруга участника СВО указала на бездействие застройщика, который в обозначенный срок не возвел дом и отказывается возвращать денежные средства. Житель Саракташского района, участник специальной военной операции, заявил о несогласии с размером назначенной пенсии и просил принять меры для ее перерасчета. Прокурор взял все обращения под личный контроль. На набережной Урала запланирована уборка берега реки в рамках экологической акции «Чистый берег». К участию приглашаются все желающие. Сбор 4 июня в 11 часов в районе переулка Электрозаводской. В администрации Оренбурга предупредили, что в случае неблагоприятных погодных условий акция может быть перенесена на другой день. Об этом будет сообщено дополнительно. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС. В ближайшие сутки местами по региону ожидается гроза. Днем в восточных и северных районах, ночью преимущественно в восточных районах сильный дождь. Днем в восточных и северных, ночью в южных и восточных районах. И пока это все новости. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Ярко звезды светили.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометр покажет плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87 и

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%. 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-ин».
5: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97

0: 7-67-67.
1: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
2: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
7: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
8: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге построят современную ледовую арену. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Солнцев встретился с известным российским фигуристом Ильей Авербухом. Новая ледовая арена в Оренбурге появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта «Бизнес-спринт». Стоимость проекта 500 миллионов рублей, из них 270 миллионов из федерального бюджета, 125 миллионов – вложения инвестора. Реализовать проект планируется в ближайшие 2 года. В России работает уже 6 филиалов таких спортивных школ. Дополнительное ледовое покрытие нам также необходимо, отмечает Евгений Солнцев. Хоккеем в Оренбурге занимаются более 13 тысяч человек, хоккеем с мячом порядка 1200, фигурным катанием более 2200. Строительство даст новый импульс в развитии зимних видов спорта. Врачи детской клинической больницы Оренбурга завершили миссию в Луганской Народной Республике. В составе бригады работали детский хирург, невролог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, специалист УЗИ. За несколько дней специалисты провели более 4500 консультаций и обследований. Впервые выявлено 99 заболеваний, 48 детей направлены хирургами на плановое лечение. В Оренбургском областном госпитале ветеранов открылось специализированное реабилитационное отделение для помощи ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО. Теперь пациенты, перенесшие травмы, ортопедические операции, имеющие заболевания суставов или нервов, смогут получать восстановительную терапию в условиях круглосуточного наблюдения. Основная цель – вернуть пациентам свободу движения, снизить болевой синдром и повысить качество жизни. И оренбуржцы в числе лучших IT-разработчиков страны. Наша сборная успешно выступила в Нижнем Новгороде в финале чемпионата профессионалов по компетенциям информационных технологий и креативных индустрий. Студент Оренбургского колледжа экономики и информатики Егор Маликов возвращается домой с 2 серебряными наградами в основном и командном зачетах по компетенции разработка виртуальных миров. Егор создал уникальный VR-симулятор для парк-отеля, который позволяет обучать персонал виртуальной реальности без отрыва от производства. Губернатор Евгений Солнцев отмечает, что это настоящий прорывной IT-продукт для индустрии гостеприимства. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометр покажет плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ, ТК «Территория». 18+.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120-120-120.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

это FM. Все свои. Планета FM. Идеальные сочетания.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит.

0: Кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
1: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге построят современную ледовую арену. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Евгений Солнцев встретился с известным российским фигуристом Ильей Авербухом. Новая ледовая арена в Оренбурге появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта «Бизнес-спринт». Стоимость проекта 500 миллионов рублей, из них 270 миллионов из федерального бюджета, 125 миллионов – вложения инвестора. Реализовать проект планируется в ближайшие два года. В России работает уже 6 филиалов таких спортивных школ. Дополнительное ледовое покрытие нам также необходимо, отмечает Евгений Солнцев. Хоккеем в Оренбурге занимаются более 13 тысяч человек, хоккеем с мячом порядка 1200, фигурным катанием более 2200. Строительство даст новый импульс в развитии зимних видов спорта. Врачи детской клинической больницы Оренбурга завершили миссию в Луганской Народной Республике. В составе бригады работали детский хирург, невролог, эндокринолог, офтальмолог, педиатр, специалист УЗИ. За несколько дней специалисты провели более 4500 консультаций и обследований. Впервые выявлено 99 заболеваний, 48 детей направлены хирургами на плановое лечение. В Оренбургском областном госпитале ветеранов открылось специализированное реабилитационное отделение для помощи ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО. Теперь пациенты, перенесшие травмы, ортопедические операции, имеющие заболевания суставов или нервов, смогут получать восстановительную терапию в условиях круглосуточного наблюдения. Основная цель – вернуть пациентам свободу движения, снизить болевой синдром и повысить качество жизни. И оренбуржцы в числе лучших IT-разработчиков страны. Наша сборная успешно выступила в Нижнем Новгороде в финале чемпионата профессионала по компетенциям информационных технологий и креативных индустрий. Студент Оренбургского колледжа экономики и информатики Егор Маликов возвращается домой с двумя серебряными наградами в основном и командном зачетах по компетенции «Разработка виртуальных миров». Егор создал уникальный VR-симулятор для парк-отеля, который позволяет обучать персонал в виртуальной реальности без отрыва от производства. Губернатор Евгений Солнцев отмечает, что это настоящий прорывной IT-продукт для индустрии гостеприимства. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометр покажет плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Внимание! Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское, шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
6: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 40 00.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправимся к обрывистому берегу Урала, где стоит необычное строение, похожее на средневековую крепость. Башни с курантами, готические зубцы, стрельчатые арки дверей и оконных проемов. Стены из глазурованного кирпича, переливающегося на солнце разными оттенками. Здание бывшей гауптвахты, в котором в настоящее время находится музей истории Оренбурга, благодаря своей архитектуре по праву является визитной карточкой города. Построено оно было в 1856 году крепостным архитектором-самоучкой Иваном Скалочкиным. Сохранилась переписка губернатора Василия Перовского с царской канцелярией, датированная 1853 годом, в которой он ведет переговоры о строительстве здания казначейства, архива и музея. Разрешение было получено, и через 3 года на площади появилось это диковинное строение, на которое возлагалась задача не только хранить казну, документы и реликвии, но и украшать набережную. Однако через год здание присмотрело военное ведомство. Служивых прельстила не столько его красота, сколько надежность. Толстые стены, узкие окна. Ведь изначально здесь предполагалось хранить архивные документы, которые не любят солнечного света. Присмотрели и сделали гауптвахты. Гауптвахта размещалась здесь почти до конца 1970-х годов. В 1978 году здание было передано Оренбургскому областному краеведческому музею. А 30 апреля 1983 года в здании начинает работу его филиал – Музей истории Оренбурга, который позже получил статус самостоятельного музея. Интересна история и башенных часов гауптвахты. В 1930-х годах по указанию властей установленные на башне часы-куранты были демонтированы и перевезены в Самару для строящегося здания окружного дома офицеров, где они работают до сих пор. Лишь в начале 1980-х по инициативе председателя Оренбургского горосполкома Юрия Гаранькина и по чертежам оренбургского часового мастера Николая Кузнецова на оренбургских предприятиях были изготовлены новые маятниковые часы с колокольным боем. 7 колоколов отлили на Оренбургском тепловозоремонтном заводе. Сборку выполнил слесарь Оренбургского завода «Металлист». С тех пор часы-куранты на башне Музея истории Оренбурга исправно работают и радуют горожан и гостей города своим колокольным звоном и мелодией песни Григория Пономаренко «Расцвели оренбургские степи». А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: юность моя.
1: Планета FM. Планета FM в ритме города.

Планета F1.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады,

0: колледж, поликлиники и магазины, закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
4: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: Ташлинский.
6: О, привет!
7: Привет!
6: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
7: О, супер!
6: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
7: Ура!
6: Звони 607-003.
8: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
12: Я говорю тебе про любовь.
11: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
12: Потому что я надеялся, а не был уверен.
11: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал», АО СЗ «Оренбургстрой». Делегация Оренбургской области работает на Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших деловых площадок страны. Страна-гость, Королевство Саудовская Аравия, представит одну из крупнейших национальных экспозиций. Экономический блок правительства Оренбургской области подготовил масштабную программу. За 3 дня работы будет проведено порядка 50 встреч и подписано 20 соглашений. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил с заместителем руководителя федерального казначейства Александром Михайликом цифровизацию бюджета и приоритетное финансирование помощи бойцам СВО. Ключевой темой встречи стала координация работы по обеспечению социальных выплат военнослужащим и их семьям. Евгений Солнцев отметил, что регион направил значительные средства на помощь участникам СВО, в том числе за счет ресурсов, высвобожденных при списании бюджетных кредитов. Александр Михайлик со своей стороны подтвердил, что ведомство держит вопрос выплат участникам СВО на особом контроле. Сборная Оренбургской области завоевала серебро на Кубке России по продуктовому программированию в Нижнем Новгороде. Турнир собрал 16 сильнейших команд из 12 регионов России. Эксперты оценивали эффективность, логику, зрелость решений и реальный потенциал их внедрения в промышленную эксплуатацию. Оренбуржцы заняли 2-е место, уступив только команде Дагестана. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки, идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал», удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1, телефон 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой», проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин, до встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Ташле на 104.2 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут плюс 14-16 градусов, при северном ветре порывами до 14 метров в секунду. В Орске также пасмурная погода, дождь и до 18 градусов со знаком плюс. В Бузулуке облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
12: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: только нет атамана.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Лето FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Планета FM. Мы помним все.
1: И кто там? Я, NC. Его задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем.
2: На время не смотрите, регламент.

В Оренбуржье 22.00. Планета FM.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. 87.9 FM. Радио. Город.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

99 FM. Планета FM в ритме города О.